0: Я тут рассказываю не слушай. Ты тут не слушай. Еще я плакам контухой. Сучая Лангар апа сача дари тухой.
1: Tapi sekarang ikan saya akan lari lagi dari Tuhan.